купила трактором. Мама купила трактором. Мама купила трактора, трайна Нина, Армагедонуна. Мама купила трактором. Мама купила трактором. Мама купила трактора, трайна Нина, Армагедонуна. Мама любила Мурона. Мама любила Мурона.

купила трактора. Мама купила трактора. Мама купила трактора. Трайна Нина Армагедонуна. Мама купила трактора. Мама купила трактора. Мама купила трактора. Трайна Нина Армагедонуна. Мама любила Мурона. Мама любила Мурона.